слухали музыку разом, мы слухали музыку разом на дахах шматповерховых домов. Наше радио сердце прымалі хвалі ветру, ветру аблокаў, зор, мар, сноў. Крочили-крочили разом, мы крочили разом весной. Простала чернеючий снег. Незнаемый район, вельготные кеды.

0: Еўразум.
1: Сёлета сярэдні памер пенсіі па ўзросце ў Беларусі складае каля 1070 і 1107 рублёў у месяц. Працоўныя пенсіі былі праіндэксаваныя 1 лютага ў сярэднім на 10%, а пенсійны ўзрост складае 63 гады для мужчын і 58 гадоў для жанчын.
2: Але наколькі наша пенсійная сістэма стабільная? Пра гэта падчас эфіру Еўрарадыё журналістка Марыся Вайтовіч запыталася ў эканамісткі Анастасіі Лузгіной.
1: Давайте паслухаем.
3: Днямі ў Міністэрстве працы прызналі, што большасць рэгіёнаў Украіны не запешваюць сябе узносамі ў ФСАН і фактычна залежаць ад пераразмеркавання сродкаў з Мінскам і Мінскай вобласці. Пра што гэта сігналізуе?
4: Это говорит о том, что в целом, там если посмотреть, да, заявление, то в целом ФСЗН профицитный, но и положительный вклад, большой положительный вклад, это да, составляет Минск и Минская область. Почему? Там ряд районов остаются дефицитными. Почему? Ну, потому что, прежде всего, зарплаты высокие. Это один момент. Да? Чем больше зарплаты, соответственно, чем больше и социальных взносов идет в бюджет. Второй момент – это то, что, скорее всего, разная структура населения в районах и в Минске. То есть молодые люди часто уезжают в Минск, там Минскую область, находят более высокооплачиваемую работу, ну и, соответственно, начинают платить по месту, да, работы взносы в социальные. А в районах больше остается пожилого населения. Меньше доля, опять-таки, молодых людей, которые работают. И это создает такую неравномерность и дополнительную нагрузку на уже там областные, местные поступления, да, именно фонд социальной защиты населения, в результате вот формируется такая картинка неравномерности, да, когда там Минск, Минская область должны поддерживать районы. Поэтому, потому что, как мы уже говорили в рамках обсуждения региональных каких-то моментов, то Беларусь – это во многом страна, где страна одного города, то есть в плане того, что около Минска концентрируется вот основная часть бизнес-активности, наиболее ёмкий рынок, более развитая инфраструктура, и люди, в том числе особенно молодежь, из других городов, районов стремится ехать в Минск. Но, соответственно, найти там работу старается. Ну и поэтому вот мы видим, что такая ситуация получается.
3: Калі паглядзець на ситуацию старэнне насельніцтва, дэфіцыт кадру, міграцыю, наколькі ўстойлівай выглядае беларуская пенсійная сістэма на перспектыву 5-10 гадоў, і ці непазбежна давядзецца павышаць пенсійны ўзрост, узнос або мяняць сістэмную мадэль.
4: Безусловна, если мы особенно уже смотрим на такую среднесрочную перспективу, там 5-10 лет, ничего хорошего, наша вот эти вот та ситуация, которая складывается, она не ведет к ничему хорошему. То есть и рождаемость в Беларуси находится на одном из самых низких уровней в Европе, да, хотя в Европе тоже наблюдается в целом старение населения. И в плане миграционных процессов тоже, да, вот приток мигрантов, он хотя и существует, но он остается низким, но при этом белорусские специалисты по-прежнему, хоть уже не так активно, как там пару лет назад, но все равно тоже рассматривают другие страны для жизни. И сама система пенсионная, да, вот та, которая сейчас действует в Беларуси, она в основном она распределительная. То есть это государственные пенсии, которые выплачиваются государством. Она не очень эффективна в условиях старения населения. Потому что если мы посмотрим на опыт европейских стран, там не только европейских, то очень часто помимо вот этой вот государственной базы существует еще дополнительный накопительный элемент. Беларусь, он как бы тоже вот пару лет назад его там сформировали как добровольное пенсионное страхование. Но опять-таки, это добровольное, это далеко не все это начинают формировать, эти фонды. И это пенсионные вот эти взносы добровольно, они не пользуются, да, в целом у белорусов популярностью. Поэтому, да, и, безусловно, и пенсионная система нуждается в трансформации, но для этого нужны дополнительные деньги. Mm-hmm. И при этом не исключено, да, повышение пенсионного возраста, потому что на сегодняшний день, безусловно, в Беларуси женщины выходят очень рано вот, на пенсию. Даже посмотреть, если со странными соседями, а при этом продолжительность жизни увеличивается. Вот. Но здесь, конечно, безусловно, это такое не сильно популярный, не сильно популярное действие со стороны властей, поэтому пока говорят, что этот вопрос не обсуждается, но, к сожалению, или там так, ситуация есть такова, что, скорее всего, к этому рано или поздно подойдут.
3: Дякую вялікі. Анастасія Лузгіна была сёння ў эфіры Еўрарадыё. Са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Што з расійскай культурай? Ці стане яна добрай і вялікай?
0: Вось гэта стаўленне да ўсіх астатніх з вышыні.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-біз.

0: Так само доброго дня вам жадаю, гэта беларуская радыёрацыя, 17 дзень чэрвеня, серада, сёння. Ну і таксама зараз дакладна 15 хвілінаў застаецца да 9 у Беларусі, да 8 у Польшчы.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия Инглиш» и наговорил там несколько довольно важных речей, в певном сенсе, навод с новыми оттенями. Наконт самой горячей темы опошних месяцев, ти може Беларусь уступить у войну супроть Украины, Лукашенко заявил. Мы с Путиным завсёды обмерковывали эту проблему в связи с тем, что эта проблема завсёды існавала в сродках массовой информации. И я вам широ скажу, дословно могу сказать, что мне сказал президент России. Мы разумеем, что вступление Беларуси у некой якости в войну, у конфликт непримально. Это будет больше шкоды, чем корысти. И далее Лукашенко додал, что Украине абсолютно нема чего бояться с боку Беларуси. Многие сродки массовой информации наперш отзначили тую цитату, где Лукашенко попросил у президента Украины Зеленского пробачені за свои ранейшие резкие выказывания. Мы бачим, як уже не перший раз Лукашенко видовочно імкнеться показать, что не хоче прямой войны с Украиной и зацікавлений в заховании хоть неких каналов коммуникации с Киевом. Пробачені добро описываются в эту линию. Відома, гэта ніякае не палітычнае пакаянне і не разварот бок Украіны, а спроба змягчыць асабісты канфлікт з Зеленскім і адначасова чарговы раз выразна падкрэсліць, што Беларусь не хоча адкрыцця новага фронту і прамой вайны з Украінай. Все интервью снова подкресливает тенденцию опошних месяцев. Официальный Минск імкнется поширить простору для маневру. И навод не столько для зараз, але и на будущую. Лукашенко разумеет, что война в Украине не будет должиться вечно, и что рано или поздно, махчему уже этой осенью, почнется активное примушение до миру и пошик новой архитектуры безопасности во Восточной Европе. У этой ситуации Минску хочется не выглядать выключно вассалом Кремля, а заховать махчимость для диалогу с разными боками. В этом сенсе варто процитовать слова Лукашенко из интервью, которые, видать, отлюстровывают его головную, хотя и малореалистичную мару. Цитую. «Мы, три славянские народы, будем расслёбывать эти наступства. Сесть за стол перемоги у троих – Лукашенко, Путин и Зеленский – и домовиться, как мы будем переодолевать наступства этого конфликта». А так само не могу не отзначить фирменный стиль Лукашенко, говорить то, что может сподобаться суразмовцу. Узгадывающий первые дни агрессии, когда российские войски были каля Киева, Лукашенко заявил, что тут вмешались замежные силы и уговорили Путина не протягивать наступ. И кто же это были? Ватикан и еврейское лобби. Но кого же еще варто обвинуватить у паразе России у интервью арабскому телеканалу? Конечно, католиков и евреев.
1: Политика с Виталем Цыганковым.

цифрах самого зараз доклада. 5 хвилин осталось до 10 Беларуси, до 9 в Польше. Там новина у нас напереди. Один из наибольших городов на Меньшине застался без воды. Что там здоровося? Напереди расповедаем. Ну и так само Великая Британия призначила нового часового поверенного у Беларуси. Про 5 хвилин на КД темы обовязково у наших новинах. Белорусская радиорация. Доброго дня, ожидаю. 98.1 FM у Белостоку, да и Гарудни. 99.2 FM у Бироселе, Белой Подляской.

Радио Рапкера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

стальными клещами у облогу смертную взял. На черных крыжах лютость и шах, люди у замок им кливо бегут.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: У сераду група беларускіх дзяцей трапіла пад абстрэл у Бранскай вобласці Расіі.
2: Атакаваны аўтобус належыць рэчыцкай дзіцячай спартыўнай школе нумар 2. Акрамя падлеткаў з гэтай школы ў ім былі выхаванцы спартовай школы «Гомель-шкло».
1: У выніку абстрэлу загінула жонка трэнера Алексея Гарошкі. Яна суправаджала дзяцей у паездцы. Таксама паведамляецца пра 6 параненых.
2: Расійскі і беларускі бакі сцвярджаюць, што атаку здзейсніў украінскі дроны і патрабуюць ад Украіны тлумачэнняў.
1: У Мінабароны Украіны кажуць, што ва указаны перыяд украінская армія не ўжывала беспілотныя лятальныя апараты па цэлях на тэрыторыі Бранскай вобласці.
2: А украінскія эксперты называюць інцыдэнт расійскай правакацыяй. Маўляў, надоечы Лукашэнка выбачыўся перад Зяленскім у Крамлі, гэта не спадабалася. І правакацыя з аднаго боку спроба паставіць Лукашэнку на месца, з іншага выклікаць жаданне да дзеяння.
1: Але чаму Лукашэнка змяніў рыторыку адносна Украіны? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважала экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекава. З ёй пагутарыў Дзмітэр Лукашук.
3: Калі мэсэдж Зеленскаму там у краіне быў, то рэакцыю мы таксама атрымалі і МЗС, і вось прадстаўнік па та сама Чарнагор таксама выказаліся. Мы так, канешне, паслухалі, але не паверылі ні на хвіліну. Так, у прынцыпе, на што разлік тады пасля ўсяго вот
4: На то, чтобы паслухалі, потому што не атрымалася сустрэча-то. Сустрэча атрымалася з Ціхановскай, а з ім-то не атрымалася. И коли у вас не отрымливается сустреча, а вам треба донести свою, ну, не ведаю, и даже не могу сказать, что это точка зрения, но некий свой месседж, да, ну, вот треба скористаться хотя бы вот с такими открытыми ресурсами.
3: Так, а коли донести, вот что повинны были зразуметь, что мы на вас нападать не будем, выбачайте, мы уже это слово чули на передодні 22-го года, только на тракторах и все остатнее, коли месседж про то, что...
4: Головное в этом месседже было не гэта. Галоўнае ў гэтым месседже было то, што мы так, мы згодны, мы бачым, вы моцныя, мы слабыя. Мы зразумелі, так, 500 цэлі, прабачце нас. Прабачце, толькі не атакуйце нас. Вось што было галоўнае. Так, мы з вамі згодны, вы моцныя, мы слабыя. Мы ў вас там, што там, мы как на ладоні, да. Он всё это прагаварыў. Мы с вами согласны, мы услышали вас. Это мне кажется, что это был главный месседж. Мы вас услышали, мы поняли. Да, мы действительно слабые. Мы не хотим быть вовлеченными в войну. Но тут вот, конечно, и дальше лукавство, понятное дело. А как же Лукашенко без лукавства, да? Без лукавства. Тут же самое главное, это то, чего добивается сейчас украинская сторона, чтобы Лукашенко не просто дальше не вовлекался, а чтобы он сдержал уже и то вовлечение, которое было. Имеется в виду, в первую очередь, работу нефтеперерабатывающих заводов. И явно работа на военно-промышленные комплексы, на оборону и на армию России. Вот это первое. Второе, это, конечно, наличие вот этих ретрансляторов, которые перенаправляют БПЛА, российские БПЛА с территории России на вглубь Украины, туда, куда они могут долететь, там, например, в Ровенскую, например, да, область. Я думаю, что и украинцы вполне

0: Да, предупреждение остановит, по крайней мере, дальше вот это углубление дальше вот этой кооперации промышленной, военно-промышленной кооперации. Вот. Очень, конечно, украинцев интересует ядерное оружие на территории Беларуси, чтобы его не стало больше, либо как-то там были какие-то ограничения. Вот. Ну, в принципе, я разговариваю с моими украинскими коллегами, и вот вижу, как они сформулировали эти интересы. Сейчас, конечно, то, что мы с вами видели со стороны заявлений, да, например, Зеленского и других высших государственных лиц в Украине, там, Мадьяра, например. Вот. Это все, конечно, информационное давление. Но за этим информационным давлением стоит, конечно, уже и неинформационное давление. Я думаю, что... И плюс ко всему, конечно, это подрыхтовка до будущих перамов. Лукашенко не видит себя перамовщиком, как это, посредником, вы уже слышали. Но он видит себя за столом. Все-таки он хочет попасть за стол. Он не хочет, чтобы будущее Европы, включая будущее Беларуси, решалось без него, вот о чем речь. Как он, ну, понимаете, как он это себе видит, возможно или невозможно, пусть эксперты говорят, вот, но то, что он делает вот это политическое заявление, что я бы хотел, видите, со мной американцы разговаривают, кто-то там с Англии, там, с ним встретился, он так и не сказал, кто. Очень много, конечно, он спекулирует, очень много придумывает, вот, но вот он свой интерес заявил таким образом, вот. И он сказал, да, он признал, что, да, украинская армия сильнее нашей, мы находимся под ударом, мы понимаем в уязвимом положении. Извините нас, пожалуйста. Извините нас, пожалуйста. Ну, он все это завуалировано, но, видите, общее впечатление это на всех было одно и то же, да? Что он извинился первый раз, что он признал превосходство, конечно, Украины в военно-политическом смысле, и что он бы хотел прекращения этой войны.
1: В эфире Еврорадио была экспертка у международных отношениях Роза Турарбекова. Яна прокомментовала смену риторики Лукашенко относно Украины.
2: Хотя не выключено, что инцидент с обстрелянным белорусским автобусом, у яким ехали дети со спортивной школы Речицы, примусить белорусского керовника знов казать иншие речи про Владимира Зеленского.
1: Але нагадаем, Украина отмовляет свою дотычность до атаки автобуса.
2: Далее у программы «Еврозум».
1: Сделка помеж США и Ираном. Кто перемог?
3: Супростояние протягивается.
2: Долар вырос. Як будет почуваться белорусский рубель у другой полове года?
4: Такая тенденция, она может поменяться.
1: Сустренимся после новина у спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У сераду падаражэлі долар і еўра. Пасля таргоў на валютна-фондавай біржы долар каштуе 2 рублі 77 копеек, а еўра 3 рублі 21 копейку.
2: Згодна макраэканамічнаму прагнозу Еўразійскага банка развіцця, у бліжэйшай будучыні беларускі рубель будзе слабець услед за расійскім.
1: Аднак рэзкага падзення нацыянальнай валюты не чакаецца, бо яе будуць падтрымліваць прыбыткі ад экспарту, продаж валюты насельніцтвам і высокія стаўкі па дэпазітах.
2: Як беларусам ставіцца да росту долара? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наша журналістка Марыся Вайтовіч і эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: Беларускі рубель пакуль выглядае даволі устойлівым. Ці ёсць паставы чакаць сур'ёзных ваганняў курсу долара да канца года? Наша любімае пытанне.
4: Да, наша любімая безусловна тэма. Ну, давайте пасмотрім, да, што прайшло на сягоння, па состоянию на сягоднішні дзень, да, з беларускім рублём. То есть, если мы с там посмотрим на динамику его сейчас по отношению к началу года, то к российскому рублю белорусский снизился почти, ну, на больше даже, чем на 2,9%. К доллару при этом белорусский рубль укрепился на 4,5%. По сути, да, и вот такое, ну, такое более медленное, но все-таки тенденцию к укреплению белорусского рубля к доллару на протяжении вот этого полугода она наблюдалась. В прошлом году эта динамика была более резкая, в этом году уже более слабая. Почему, опять-таки, это происходит? Но очень все влияет и зависит от российского, опять-таки, рынка, валютного рынка. Аналогичные тренды наблюдаются и в отношении российского рубля. То есть российский рубль остается устойчивым и крепким. И даже российские аналитики заявляют, что это не очень хорошо для экономики, потому что как высокие ставки плохо для экономики, так слишком крепкий рубль тоже плохо. Вот. И почему так происходит? Ну, потому что высокие цены на нефть. А, то есть внешняя торговля получила дополнительный импульс в, вот, по сути, последних 3 месяца, да, в отношении российского рынка. Соответственно, больше валютной выручки начала поступать в страну. Ну, соответственно, это поддерживает российский рубль, даже несмотря на то, что тот же Министерство финансов России, они увеличили последние там недели покупку валюты на внутреннем рынке. Но даже это не сбивает, да, курс российского рубля по отношению к тому же доллару. Но такая тенденция, она может поменяться во второй половине уже 2026 года. Почему? Потому что, ну, во-первых, мы видим, что, как я уже говорила, цены на нефть, они снизились. И если будет все-таки достигнуто, да, какое-то перемирие, там урегулирование, откроется полностью пролив, да, Ормузский, то в этом случае, да, стабилизация на рынке нефти произойдет, и, соответственно, это уже, по сути, само по себе снизит будущий, да, будущий приток иностранной валюты в Россию. Это один момент. Второй момент — это то, что вот сейчас уже наблюдается. Это, безусловно, повреждение инфраструктуры России в результате атак, да, беспилотников. И это вызывает уже проблемы, в том числе и на внутреннем российском рынке, в виде ограничений по продаже бензина, да, то есть действительно заводы работают в неполную мощность, раз даже на внутреннем рынке бензина не хватает. И это же, соответственно, снижает возможности экспорта, да, тех же нефтепродуктов вот уже с России, из России там другие страны. Ну, соответственно, это может развернуть тренд вот такой устойчивости российского рубля в сторону его снижения. Вряд ли это будет какое-то такое активное снижение, скорее всего, нет. То есть это будет такой плавный, опять-таки, плавная динамика, ну и, соответственно, которая скажется и на белорусском рубле в сторону плавного, опять-таки, снижения белорусского рубля к доллару США. В краткосрочном периоде вот то, что сейчас может в ближайшей, да, вот в перспективе еще немножко тоже изменить ситуацию, это заседание Центрального банка России, на котором будет решаться вопрос об изменении процентных ставок. То есть если ключевая ставка снизится, ну, соответственно, это тоже такой понижающий фактор для российского рубля, ну, соответственно, белорусского рубля. Вопрос здесь, насколько будет смягчена, да, вот эта денежно-кредитная политика. Но с учетом того, что в России тоже инфляция немножко замедляется, то, скорее всего, то есть это произойдет, но вопрос, на какую величину.
3: Угу. А когда у белорусов есть свободные гроши, что сегодня выглядит больше логичным? Заховывать сбережения в рублях, в валюте, идти в уголе шукать иные способы инвестования?
4: Угу. Ну, здесь нужно смотреть опять-таки на доходность. То есть какую доходность предлагают те же банки, ну, как наиболее такой надежный вариант инвестирования, если, да, смотреть, то, безусловно, те же валютные вклады, неважно, в долларах, евро, либо в российских рублях, они по-прежнему не очень привлекательны, да, потому что ставки остаются низкими, там, в рамках 1-2%, то есть это действительно немного. А вот что касается тех же белорусских рублей, то там по депозитам, ну, в зависимости, да, от длительности, на которые там готовы, да, положить деньги, то есть там уже ставки, конечно, намного более высокие, да, даже с учетом той инфляции, которая сейчас вот, да, наблюдается в Беларуси. То есть они там колеблются от 6%, ну, это 6%, если на один месяц, в рамках одного месяца положить деньги, и до где-то 14-14,5%. То есть, безусловно, ну, 14-14,5% — это если там безотзывный вклад на несколько лет, то есть вот в таком... То есть здесь, конечно, риски выше, ну и, соответственно, ну и ставки выше. Поэтому чисто вот если подходить по степени доходности, то, безусловно, рублевые вклады, они сейчас более привлекательны, ну и последние годы они более привлекательны. Что касается в целом, как строить, ну, безусловно, желательно не ложить, да, все сбережения в один инструмент, лучше диверсифицировать, особенно если там ожидается какая-то покупка, поездка, где может понадобиться иностранная валюта, то, безусловно, здесь надо тогда уже формировать часть своих сбережений в иностранной валюте. Mm-hmm. Безусловно, еще помимо депозитов и просто личных каких-то накоплений есть и другие инструменты, но там уже риски больше, да, то есть там это, здесь уже вопрос инвестиционной стратегии, да, на что, на какой риск готов пойти человек, понимая, что, да, процент будет выше, но и риск потерять какую-то часть своих накоплений тоже выше.
1: Гэта программа «Еўразум», размова Марысі Вайтовіч з Анастасіяй Лузгіной. Гаворка ідзе пра стабільнасць беларускага рубля. Ці захавае ён гэтую ўстойлівасць у другой палове года?
3: У мяне пытанне ад нашых слухачоў і гледачоў. Вожык Патрыёт піша: паводле апошніх дадзеных у эканоміцы сапраўды ёсць тренд на дэдаларызацыю. Ці можна казаць, што гэта бяспечны для насельніцтва тренд пры бягучых рызыках?
4: Да. Ну, мы не можам гаварыць, там тренд есть тренд, да, то есть он уже сформировался, и он такой, какой, то есть мы не, это, то есть это совокупность тоже ряда факторов, которые формируют этот тренд. Что здесь можно сказать? Ну, то есть что люди в данном случае могут потерять? Это если, например, резко произойдет ускорение инфляционных процессов. Да, то есть в этом случае это резко должно произойти. Тогда, безусловно, есть риск обесценивания сбережений, если они там находятся в банках на безотзывном депозите. Ну, такие риски гипотетически можно рассматривать, особенно, ну, вот мы видим, они закладываются банками в тех же процентных ставках. То есть если там на год, то это будет там ближе к инфляции, к уровню инфляции процент дополнительный. А если это на 2-3 года, ну, соответственно, там в полтора раза выше, чем текущая инфляция. Поэтому банки это закладывают. То, что происходит что, с точки зрения, например, банковской системы, ну, тут есть определенный такой тренд, что если то сейчас очень активно растет доля ну, депозитов, срочных депозитов населения в национальной валюте. Вот я посмотрела, что доля вот таких вот срочных рублевых депозитов с начала года она увеличилась на 15,2%. В то время как, например, даже в 2025 году, который тоже был в этом плане активный год, на 14,5%. То есть вот этот вот тренд, то есть темпы прироста, они возросли не сильно, но возросли. Они и были высокие относительно, но они еще больше усилились. Угу. А вот что касается валютных депозитов срочных, то там обратный. Мы видим такую тенденцию, то есть срочные валютные депозиты населения, они наоборот снизились с начала года на 2,2%. Тут вопрос, какая валюта вот нужна на данный момент банкам. Ну, если там больше кредитуется в рублях, ну, соответственно, нормально. Но если, например, там сильно снизится, ну, при этом те же предприятия не кредитуются в иностранной валюте, то есть им тоже нужна иностранная валюта для там заключения внешних контрактов. И вот если население там будет активно все-таки снимать иностранную валюту, то здесь уже вопрос, насколько вот эта вот подушка, да, вот эта обеспеченность иностранной валюты для банковской системы, она будет сохраняться. Но, скорее всего, если это произойдет и банки будут видеть, что слишком мало иностранной валюты на счетах, допустим, да, то в этом случае они просто будут повышать ставки. Хотя, конечно, в текущих условиях это очень сложно сделать, потому что вот именно почему ставки такие низкие сейчас по иностранной валюте, потому что банки, когда привлекают депозиты и в рублях, и в иностранной валюте, они должны часть этих депозитов положить на счет в Национальном банке фонд обязательных резервов. И вот по валюте этот процент очень высокий. И поэтому, безусловно, банкам это не совсем выгодно делать, и мы видим ту ситуацию, которая формируется. Поэтому общий вывод, ну да, есть тренд на то, что идет снижение да, именно срочных депозитов населения в иностранной валюте. Это ну, в какой-то степени может тоже создавать в будущем какие-то вот нервозность на рынке, если понадобится увеличиться, допустим, кредитование в иностранной. С другой стороны, безусловно, белорусская экономика, нельзя сказать, что она очень устойчивая. Мы это видим и по тем же темпам роста, да, и как работает там ряд отраслей Беларуси. И, соответственно, говорить о том, что Беларусь устойчивая, там низкая инфляция, сейчас тоже нельзя. Поэтому риски усиления инфляционных процессов они все равно существуют. И в этом плане, да, то есть нужно понимать, если человек все-таки кладет депозит да, на 2-3 года, то нужно понимать, что есть риск того, что инфляция, она может ускориться.
3: Дякую велике. Анастасия Лузгина была сегодня у эфира Еврорадио. Со студии Еврорадио працевала Марыся Вайтович. Заставайтесь с нами. Еврозум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.
5: Радыё «Рацыя».
6: Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
7: 20-я гадзіна ў Беларусі, 19-я ў Польшчы.
8: Вызваленне палітвязняў не павінна суправаджацца арыштам іншых. Анджэй Пачобут у Еўрапарламенце. У берасці адзначаць пачатак другой усесветнай вайны. Прызнанне прыйшло пасля смерці. Уладзіслаў Бухан пра забойства мастака Сямёна Скрыпецкага.
7: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
8: Анджэй Пачобут выступіў у Еўрапарламенце. Ён падзякаваў усім, хто змагаўся за ягонае вызваленне і вызваленне іншых палітычных вязняў. Летась у снежні Еўрапарламент узнагародзіў яго прэміяй імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі і ўручыў яго ягонай дачцэ. Колішні палітвязень Анджэй Пачобут пасля 5 гадоў турмы не ў змозе адказаць на пытанне, якое яму часта ставяць, ці гаварыць з Лукашэнкам.
9: Єдной стороны, но я там на вольності, дзенькі тем уже проводзона перетрактація, а з другій сторони, в тим самим часі, кіди нас звальняно, арештовано інних людзі. Позьом страху на Білорусі он абсолютно ще не зменшив. Я завжди мовив, що політика повинна бути efektywna. Jeżeli dialog będzie przynosił efekt, to należy prowadzić dialog. Jeżeli dialog nie przynosi efektów, no to po co taki dialog? To ja tłumaczę swój stosunek, ale recepty na dzień dzisiejszy ja nie mam.
8: Laureat premii Andrzeja Sacharowa, żurnalista Andrzej Paczopuc z trybuny Europarlamentu, zaklikał mocno wykazywać całą obronę praw człowieka w Białorusi i wykazał spodziew, że Białoruś w wyniku nie tylko geograficzna będzie należeć do Europy. Улады краіны і кіраўніцтва музейнага комплексу «Берасцейская крэпасць Герой» рыхтуюцца да 22 чэрвеня. Якраз у гэты дзень у «Берасцейскай крэпасці» зноў ажывуць падзеі першых дзён вайны, а пачнуцца мерапрыемствы яшчэ 21 чэрвеня. На тэрыторыі цытадэлі ўвечары можна будзе паглядзець новы расійскі ваенны фільм «Сем вёрстаў да світання». Паказ правядуць на плошчы за монументам «Мужнасць». Берасцейский академический театр драмы под дату одновить спектакль «Берасцейская крепость», над яким працавали полтора года. А 22 червеня на Кубринском умацаванні почнется военно-историчная реконструкция обороны цитадели, уделу якої возьмуть каля тысячи человек. У реконструкции задейничают ретротехнику, конный патруль и навод самолет. Дополнить картину пиротехничные эффекты. Одним из самых драматичных моментов, як обяцают улады Берасцейщини, стане имитация выбуху тяжкой авиабомбы «Сатана», поведомляю виртуальные Берасте. Белорусский мастак, акционист Владислав Бухан прокомментовал забойство российского мастака и политического активиста Семёна Скрипецкого, который был застрелен 15 червеня у польской Белой Подляской. На думку Бухана, пакуль няма подстав связывать злачынства с белорусским режимом, хоть творчасть Скрипецкого была выразна политичной и закранала темы авторитаризму у разных краинах.
10: Непосредно, я думаю, что не. Я не бачу ніякай выгоды в этом для белорусского режима. Мы ведаем, что обдымки вот гэтага старейшего брата, я думаю, Лукашенко так само разумеет, что яны для его могут скончиться вельми дрэнна. Ён хоча выйсці з ізаляцыі, выпусціў Пачобута. Для яго гэта, ну, не падстава, каб вось гэта ўсё згубіць.
8: Владислав Бухан адзначае, што пры жыцці Скрипецкі быў добра вядомы перадусім у асяроддзі актывістаў і мастакоў, аднак шырокае прызнанне прыйшло да яго ўжо пасля трагедыі.
10: Як бы гэта не было страшна, але смерць стала яго вялікай экспазіцыяй, якая, мне падаецца, зробіць яго творчасць бессмяротным. Пра яго пачалі пісаць, і многія даведаліся толькі пасля забойства. Працы эпахальныя, настолькі аўтэнтычна выражаў бы вось гэты рускі свет.
8: Польская паліцыя працягвае расследаваць забойства. Паводле праваахоўнікаў, злачынца ўцёк з месца здарэння, а матывы злачынства пакуль не названыя. Удава мастака Вікторія Іваніцкая абвясціла збор сродкаў на арганізацыю пахавання. Больш навінаў на нашым сайце radio.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 18 градусаў са знакам плюс, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
5: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
7: Вітаю, шановні. Сёння 17 червня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Пасярэдзіне працоўнага тыдню чарговага выдатнага настрою, як заўжды, усім жадае беларуская радио «Рация». Я Кірыл Малаховскі, у студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага шляху паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Гурт мясцовыя ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, як я заўжды. Далей у нашых радыёкулісах нас чакаюць Скай, Лей Боня, Крамбамбуля, Хуткі Смоуш, ACDC ды іншыя выключна зорныя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Гляньма шырэй». Крышачку пазней ад 22:30 паводле беларускага часу пачуем «Філітон рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: У потерпелых у Брянской области минно-выбуховые травмы. Одно дитя переоперованное. На меже с Литвой махчимые затримки праз ремонт у бене конях. Беларусы просят усталевать свой штандар на поле Грунвальдской битвы.
2: У студы с новинами Валя Лаевская.
3: Об стане потерпелых от атаки беспилотника у Брянской области у России поведомил министр охраны здоровья Александр Хаджаев. По воде слов министра, 8 человек из их 6 неполнолетних отрымали минно-выбуховые травмы разной ступени тяжкости. И они находятся у нескольких больницах Брянской области. Одно дитя измещенное у отделения анестезиологии, реаниматологии. Ему зроблена операция. Мы накировали 3 реанимационные бригады, которые дополнены разными специалистами у складе 11 человек, которые на месте совместно со специалистами Российской Федерации смогут оценить стан наших граждан и принять решение об возможности их транспортировки у Республику Беларусь, сказал Хаджаев. Чиновник поведомил, что тяжко потерпелыми являются 2 детей, им оказывается медицинская допомога. У транспортном сродку, який рухався по маршруті Гомель-Геленджик, знаходилися 44 пасажири, з їх 28 дітей-спортсменів. Серед людей, які супроводжали дітей, була Вікторія Гарушка, яна загинула. Слідчий комітет Білорусі розпочав кримінальну справу. Генштаб українських узброєних сил заявив, що український бок не має дочинення до атаки автобуса. Александр Лукашенко не супрать, коли Злучаные Штаты повплывают на европейские краины, как ты обновили супрацу с официальным Минском. Как зауважает Александр Класковский, политический аналитик информационного агентства «Позерк», Злучаные Штаты так само фигуровали подчас встречи с министром замежных справ России. У Кремли назирают за ситуацией.
4: У интервью телеканалу «Аль-Арабия» подкреслил, что ведется этот диалог с Трампом. Так что, видать, наспевает новый такой этап в этой так званой великой угоды помеж Минском и Вашингтоном. И, конечно, у Москвы тут так само з'являється ревность, так бы мовить, бо у Кремля с Трампом не вельми клеится, а Минск иде наперед, прогрессуя.
3: Лукашенко подманывал и Злучаные Штаты уже не раз, комментуя выказывание на эту тему белорусский политик Павел Латушко.
5: Коли Лукашенко не пойдет на спынение репрессий, коли и репрессии будут приводить до черговых посадок и чергового признания политических зневоленных, я думаю, что американцы не будут стоять в боку, а просто вернуть те санкции, которые были сняты ранее. Бо Лукашенко должен разуметь, с ним разговаривают мощные партнеры. Злучаные Штаты Америки имеют в своих списках еще 100 предприемств, IT-сектор, банковский сектор. Американцы проводят нестандартную дипломатию.
3: Минск и Вашингтон ведут перемовы, за их отказный спецпосланник Дональда Трампа Джон Коул. З'являються інформації про його махчими новий візит у Мінськ. Обмірковуються питання, серед яких відновлення праці посольства Злучених Штатів у Мінську і махчими візит самого Олександра Лукашенки у Злучені Штати. У пункті пропуску Бені-Аконі на білорусько-літовській межі відновили ремонт асфальтобетонного покриття. Праці будуть протягуватися до 30 червня цього року. Як повідомили поміжні службы, рух транспортных сродков про пункт пропуску будет ожидчавляться у штатном режиме, однако в связи с ремонтом махчимые часовые ускладнения и повеличение часу чакания при минании межи. Керовцев и пассажиров просят уличивать эту информацию при плановании поездок помеж Белоруссию и Литвой. Беларусы звернулися до керівництва музею битви под Грунвальдом у Польщі з просьбою усталювати на території комплексу білоруський історичний біло-червоно-білий штандар. Ініціативу розпочав громадський діяч, намісник старшині партії БНФ Юрась Мілешкевич.
6: Гэта петиція, вона скерована перш за все до білорусов, які зараз знаходяться у Європі, у свободному світі. Усталювка гэтага стяга, гэта нагадає про те, що з нашими народами, сусідами, апошнімі мы шмат гадоў былі разам у вельмі важных гістарычных і драматычных абставінах, што салідарнасць, што ўзаемапавага, падтрымка, барацьба за свабоду, яны заўжды прыводзілі нас да перамогі.
3: Да таго, каб зварот быў перададзены на разгляд, неабходна сабраць 500 подпісаў. На момант публікацыі ініцыятыву падтрымалі ўжо 439 чалавек. Больш навіна на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца, Кола Дзён з барадой, і я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 18 чэрвеня. Заставайцеся на хвалі беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Парадой.
7: Вітаю, шановныя, сёння 17 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Рэд Фолі, Філ Харрыс, Грэта Інгман, Барры Манілоў, Крыс Пэддінг, а таксама гурты Майк энд зэ Мэкэнікс, Дэд Кенедіс, Ханой Рокс, Ноу Даўпт ды Ногус Віло. Далучайцеся. 17 чэрвеня 1910-го нарадзіўся Рэд Фолі. Сапраўднае імя Клайд Джуліан Фолі, амерыканскі спявак у стылі кантры. У 67-м годзе быў уключаны ў залу славы кантры. Часопіс Rolling Stone паставіў ягоную песню Old Shep на 10-е месца свайго спісу 40 самых сумных кантры-песень усіх часоў. Аказваецца, ёсць і такі спіс.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 17 червеня 1947-го народился Пол Янг, ангельский спевак и перкуссионист, удельник гуртов «Сет Кафе» и «Майк энд де Мекэнікс». Гэтая музычная формация была утворана у 84-м годзе у якасці самастойнага проекта Майка Резенфорда, аднаго з заснавальнікаў гурта «Genesis». Паслухаем, бадай, адну з самых вядомых песень «Майк энд де Мекэнікс» «Over My Shoulder», дзе Пол Янг выступіў як бэк-вакаліст ды асноўны гітарыст.

0: Радио Рация.
1: Рация.
2: Тут немагчыма тихо, тишей только у космосе.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.